Жил-то был однажды старый человек. Жил он далеко-далеко на севере. Мать умерла, жена тоже умерла, даже дети умерли. Жил он уже очень-очень давно сам. И звали этого старого человека Ипполит Матвеевич.